0: Радио Янтарная ФМ.
1: А я его ни с кем не спутаю. Его слышать унагу и мой дядь.